0: La Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Президент Майя Санду подписала указ о назначении 17 судей в судебные инстанции страны. Документ был подписан 30 апреля и опубликован сегодня в Monitor Official. Назначения произведены до достижения судьями предельного возраста и касаются кандидатов, прошедших конкурс на вакантные должности в судебной системе в 2025 году. Ранее часть из них не получила одобрения главы государства, однако Высший совет магистратуры повторно выдвинул их кандидатуры. Указ уже вступил в силу и может быть оспорен в суде. Депутаты, которые выходят или исключаются из парламентской фракции, больше не смогут присоединяться к другим фракциям и создавать новые. Это предусмотрено новым кодексом законодательной власти, который был принят 7 мая в первом чтении. Согласно документу, депутат, потерявший членство во фракции, автоматически становится независимым. Также запрещается переход из одной фракции в другую, создание новых фракций партиями, не получившими мандаты на выборах, а также формирование фракций партий, признанных неконституционными. Оппозиция раскритиковала инициативу и покинула зал заседаний перед голосованием, заявив о возможном ограничении прав депутатов. Документ вступит в силу 1 сентября и заменит действующие нормы, принятые еще в 1996 году. Также предусмотрено, что некоторые положения, включая санкции за пропуски заседаний, могут быть применены только со следующего парламентского созыва. Премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну прокомментировал отставку правительства Румынии во главе с Илье Булажаном после вотума недоверия, заявив, что подобные процессы являются частью демократической системы. По его словам, только в авторитарных странах, таких как Россия и Беларусь, можно заранее предсказать результаты выборов на годы вперед. Мунтяну также выразил уверенность, что Румыния продолжит европейский курс. Вотум недоверия правительству Булажана был поддержан парламентом по инициативе депутатов Социал-демократической партии Альянса за объединение румын и партией «Дома строим Европу». Тем временем президент Румынии Никуш Ордан продолжает консультации с проевропейскими партиями по формированию нового кабинета министров. Министерство внутренних дел Молдовы запустило интерактивную карту камер видеонаблюдения за дорожным движением. С помощью новой платформы водители смогут видеть точное расположение устройств мониторинга по всей стране и получать доступ к информации о системе контроля в режиме реального времени. Автоматизированная система «Контроль трафика» работает круглосуточно и фиксирует нарушения правил дорожного движения. Данные передаются в Национальный инспекторат общественной безопасности. В МВД заявляют, что система должна повысить безопасность на дорогах и способствовать снижению числа ДТП за счет более эффективного контроля. В Молдове раскрыта схема контрабанды медикаментов на сумму свыше 2 миллионов леев. Служба таможни совместно с прокурорами прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщили, что препараты незаконно ввозились в страну под видом пищевых добавок и продукции для индустрии красоты. Расследование касается двух экономических агентов из Приднестровского региона, занимавшихся импортом и продажей фармацевтической продукции. По данным следствия, в 2025-2026 годах они ввозили лекарства без обязательства разрешений агентства по лекарствам и медицинским изделиям. Часть товара изъята для экспертиз, а фигуранты получили статус подозреваемых. Общая стоимость продукции превышает 2 миллиона леев. Расследование продолжается. Два человека получили тяжелые ожоги в результате взрыва газового баллона в селе Флорень района Аниньиной. Инцидент произошел вечером 6 мая в одном из частных домовладений. По данным спасателей, газовый баллон находился в вспомогательной постройке. После взрыва вспыхнул пожар, который местные жители смогли потушить до прибытия экстренных служб. Пострадали хозяева дома – 69-летний мужчина и его 66-летняя супруга. Они получили ожоги второй и четвертой степени и были госпитализированы.